0: Era aqui, era aqui, era aqui. Cool. 107.5 FM Bermuda.
1: Ну, видишь, я... Не брать, я...